0: ᱮᱜᱚ ᱪᱮᱫ ᱥᱟᱰᱮᱭᱮᱱᱟ?
1: ᱢᱚᱱᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚ ᱫᱟᱨᱮ ᱩᱞᱴᱟᱹᱣ ᱧᱩᱨᱦᱟᱹᱭᱮᱱᱟ
0: ᱤᱥ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱩᱥᱮ ᱜᱚ ᱧᱮᱞ ᱟᱹᱜᱩᱭ ᱢᱮ
1: ᱟᱨᱮ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱦᱚᱭ ᱫᱟᱜ ᱨᱮ ᱵᱟᱦᱨᱮᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮ ᱡᱟ ᱧᱮᱞᱟ ᱜᱟᱯᱟ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱤᱧ ᱧᱮᱞᱟ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫ ᱢᱮᱥᱮ ᱦᱮᱸ

0: ᱜᱚᱜᱼᱟ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫ ᱜᱤᱭᱟᱹᱧ ᱥᱮ ᱜᱮᱫ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ
1: ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱥᱮᱨ ᱥᱟᱨᱡᱟᱨᱤ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ
2: ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱛᱚᱵᱮ
1: ᱛᱚᱵᱮ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱥᱮᱨ
2: ᱛᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱫᱚᱭ ᱜᱩᱡᱩᱜᱼᱟ
3: ᱱᱟᱜᱼᱟᱭ ᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱮ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱨᱟᱥᱮᱧ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱮ ᱱᱮ ᱪᱟᱦᱟᱵ ᱢᱮ ᱟᱡᱚᱢ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ
1: ᱡᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱲᱮ ᱦᱚᱸ ᱦᱟᱹᱥᱩᱨ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭ ᱫᱚ ᱟᱞᱚᱢ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹᱭᱟ ᱟᱞᱚᱢ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹᱭᱟ ᱮᱦᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱢᱚᱦᱚᱞ ᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ
4: ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱩᱰᱟᱹᱣ ᱪᱮᱬᱮᱭᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱢᱮ
3: ᱪᱮᱫ ᱠᱚᱪᱚᱭ ᱵᱚᱠᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
4: ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱛᱮ
3: ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱩᱡᱽ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ
4: ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱡᱤᱣᱤ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ
1: ᱫᱩᱨᱵᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ
4: ᱟᱞᱚᱢ ᱩᱥᱠᱩᱨᱟᱜᱼᱟ ᱡᱤᱣᱤ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱡᱩᱞᱩᱜᱼᱟ
1: ᱟᱢ ᱫᱚ ᱠᱤ ᱚᱱᱚᱲᱦᱤᱭᱟᱹ
0: ᱚᱱᱚᱲᱦᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱭ
5: ᱚᱱᱚᱲᱦᱤᱭᱟᱹ ᱛᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ
0: ᱚᱱᱚᱲᱦᱮ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
5: ᱛᱷᱤᱨᱚ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱠᱚᱞᱚᱢ ᱟᱨ ᱦᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱨ ᱫᱚ ᱟᱞᱚᱯᱮ ᱥᱚᱞᱚᱢ ᱞᱚᱴᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱵᱮᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱛᱮ ᱨᱟᱴ ᱯᱟᱴ ᱛᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮ ᱛᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱭᱟᱜ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮ ᱨᱮ ᱡᱷᱟᱞᱠᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱵᱮᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱵᱤᱞᱤᱫ ᱵᱟᱞᱟᱝ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱩᱭ ᱛᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱ ᱟᱵᱚᱭᱤᱡ ᱜᱟᱛᱮ ᱚᱱᱚᱲᱦᱤᱭᱟᱹ ᱱᱟᱣᱟ ᱰᱟᱦᱟᱨᱮ ᱩᱫᱩᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱚᱲᱦᱤᱭᱟᱹ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱚ ᱱᱩᱭ ᱛᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱ ᱚᱱᱚᱲᱦᱤᱭᱟᱹᱣᱟᱜ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱮᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱩᱭ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱚᱱᱚᱲᱦᱤᱭᱟᱹ ᱟᱞᱚᱵᱚᱱ ᱛᱮᱱᱚᱜ ᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱴᱷᱮᱱ ᱱᱤᱛᱜᱮ ᱢᱮᱢᱳᱨᱮᱱᱰᱟᱢ ᱮᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱛᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱ ᱚᱱᱚᱲᱦᱤᱭᱟᱹᱣᱟᱜ ᱢᱩᱠᱛᱤ ᱫᱮᱱ ᱫᱩᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱱ ᱚᱱᱚᱲᱦᱤᱭᱟᱹ ᱢᱤᱫᱩᱜ ᱯᱮ ᱚᱱᱚᱲᱦᱤᱭᱟᱹ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱱᱟᱦᱟᱪᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱚᱱᱚᱲᱦᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚ
1: ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱤᱡᱽ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱥᱩᱯᱟᱨᱤᱱᱴᱮᱱᱰᱮᱱᱴ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱹᱧ ᱛᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱚᱱᱚᱲᱦᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱠᱟᱞᱪᱟᱨᱟᱞ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱜᱮ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱨᱮ ᱠᱟᱞᱪᱟᱨᱟᱞ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱥᱩᱯᱟᱨ ᱦᱚᱸᱭ ᱦᱮᱡ ᱛᱚᱨᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ
6: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱛᱤᱨᱚᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱜᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱹᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱶ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱤᱧ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱞᱮᱱ ᱜᱮ
1: ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ
6: ᱟᱢ ᱫᱚ ᱚᱱᱚᱲᱦᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱹᱵᱩ
4: ᱦᱳᱭ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱚᱲᱦᱤᱭᱟᱹ
6: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱪᱮᱫ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱚᱱᱚᱲᱦᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱢ ᱟᱢ ᱫᱚ
4: ᱤᱧ ᱫᱚ ᱯᱨᱚᱠᱤᱛᱤ ᱨᱤᱱᱤᱡ
6: ᱯᱨᱚᱠᱤᱛᱤ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱥᱚᱫᱟᱨᱤᱛᱮᱢ ᱛᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱢᱮ ᱜᱚᱡ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱᱮᱢ ᱢᱚᱨᱚᱱᱳᱛᱛᱚᱨ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹᱧ ᱧᱟᱢ ᱦᱚᱪᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱮᱢᱚᱱ ᱪᱮᱫ ᱟᱢᱨᱮᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱯᱮᱱᱥᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱲᱚ ᱡᱳᱨ ᱟᱢ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱚᱱᱠᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱴᱩᱛᱩᱢ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫ ᱪᱚ
4: ᱡᱤᱣᱤ ᱪᱮᱬᱮᱭᱟᱜ ᱩᱰᱟᱹᱣ ᱟᱲᱟᱝ ᱛᱟᱨᱠᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱞᱚᱢ ᱥᱤᱧᱟ ᱡᱤᱣᱤ ᱠᱟᱯᱟᱴ
6: ᱠᱟᱞᱪᱟᱨᱟᱞ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱚᱱᱚᱲᱦᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱢᱟᱜ ᱛᱚ ᱟᱨ ᱠᱚᱞᱚᱢ ᱛᱮᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱱᱩᱭᱟᱜ ᱠᱮᱥ ᱫᱚ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱨᱮᱧ ᱠᱩᱞᱟ
2: ᱚᱠᱟᱭᱱᱟᱢ ᱮᱜᱳ ᱚᱠᱟᱭᱱᱟᱢ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱮᱫᱟᱢ ᱜᱟᱯᱟ ᱵᱤᱨ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱲ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱠᱚ ᱢᱟᱜᱟ ᱟᱨ ᱛᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸᱭ ᱵᱟᱧᱪᱟᱜᱼᱟ
3: ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱥᱴᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱳ ᱢᱚᱱᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱵᱟᱭ ᱵᱟᱧᱪᱟᱜᱼᱟ
2: ᱦᱮ ᱜᱚᱸᱥᱟᱭ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱚᱸᱥᱟᱭ

ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱞᱤᱠᱷᱚᱱ ᱚᱞᱚᱝ ᱮᱢᱟᱫ ᱵᱚᱱᱟᱭ ᱯᱚᱱᱰᱤᱛ ᱨᱚᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱞᱤᱠᱷᱚᱱ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮ ᱜᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤᱧ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜᱼᱟ